0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин я Егор Шевчук. У сфере адукации интересы белорусского и российского боков супадают, заявил керовник компании «Интеррас» Инар Никель Владимир Потанин, отказываючи на пытание журналистов по выниках встречи с Александром Лукашенко. Как отзначил предприниматель, у обеих краинах створены мощные инженерные школы, которые необходимо заховать и узмацнить.
2: Бизнес разноплановый, который мы занимаемся. И Александр Григорьевич упрекнул меня в том, что мы давно не приезжали в Белоруссию, так сказать, задержались с предложением в реализации тех проектов, которые сейчас мы планируем реализовать. Но я говорю, зато мы хорошо подготовились и сейчас приехали не с пустыми руками. Помимо сотрудничества с БелАЗом, который, впрочем, выходит за пределы традиционной горной техники, а идет и в область беспилотия, искусственного интеллекта, анализа больших данных, мы также говорили об образовании. Мы знаем, что в Беларуси сильная техническая школа, и важно ее и сохранять, и усиливать. Она интересна мне как потенциальному работодателю, ну и просто как человеку, который много занимается образованием. И, наверное, мы сможем распространить тот опыт, который у нас есть в России в области образования, стипендиальных программ, грантовых программ. Может быть, какой-то у нас будет обмен между студентами и молодыми специалистами, с учетом того, что здесь у нас есть и хорошая академическая база. Есть предприятия, которые могли бы служить полигоном для того, чтобы не только технику испытывать и какие-то новинки, но и людей обкатывать, так сказать, да, чтобы они привыкали к реальной, так сказать, рабочей обстановке. Тот опыт, который мы накопили за эти годы, что занимаемся бизнесом в России, мы с удовольствием им будем делиться с нашими белорусскими коллегами.
1: Каля 700 лясных пожаров здарылася у Беларусі с початку года, поведаміў першы намеснік міністра лясной гаспадаркі Андрей Карась. Дзякуючы шматузроўневай сістэме маніторынгу і ранняга выяўлення ўзгарання, ў плошча лясных пожараў знізілася больш як у два разы ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. Паводле статыстычных даных, прычынай узнікнення 9 з 10 пажараў з'яўляецца чалавечы фактар. Акция «За безпеку разом» пройдет в Минску под час святкования Дня города. Каля Палаца спорту разгорнутся интерактивные пляцовки. У программе выступление кинологов, показальные тренировки курсантов, выстава автомобилей и узброения, полевая кухня, концерт от духового оркестра Головного управления внутренних справ Минска, а так само фотозоны и шматликие конкурсы с призами. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет маловоблачно и без опадков. Температура поветра плюс 23-32. У областных центрах удень чакается. У Витебску плюс 24-26, у Могилеве и Гомеле 25-27, у Гродне 28-30, у Бресте 30-32. У столицы плюс 25-27 без опадков.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Поїхали у Мстиславу, Терці. Чаровик мужчину і нос лисе. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: І спочатку одним з самых старажытных беларускіх гарадоў шукаем помнік. Аднаму з першадрукароў і паслядоўніку Францыска Скарыну Пятру Мсціслаўцу. Дарэчы, у горадзе іх два помнікі. Першы ўсталявалі ў 1986-м, адлюстроўвае ён Пятра маладым, які толькі збіраецца займацца кнігадрукарскай справай. Яшчэ адзін манумент на цэнтральнай плошчы. Расказвае наш гід малодшы навуковы супрацоўнік Мсціслаўскага районнага гісторыка-археалагічнага музея Ярослава Сіпцова.
2: Сейчас можна і к нему падайці, патереть ему ботинок. Ну, это у нас такая традиция появилась, тереть ему ботинок, загадать желание, которое обязательно сбудется. Особенно туристы любят у нас ботиночки тереть и о чем-то загадывать.
1: И вы теперь на пытание, что робили у Мстиславе, можете отказать просто. Терли чаровик Петра Мстиславца, еще нос, ти то лисе, ти то волку.
2: Нас в историческом центре города встречает заховальник истории, как на нем написано. Его называют по-разному. Это волк, это лиса, это символ нашего города. В 1781 году великая императрица Екатерина II подарила нам герб, на котором червленая лисица, красная лисица, потому что здесь их обитало много, как указано в документе. Но на современном гербе указан червленый волк, поэтому кто именно здесь, это загадка.
1: У основном мясцовые кажут, это все ж таки лиса, да и туристы стверджают, видовочно не волк, хвост и пыска, вот его документы, монумента, что показывают на камень как раз лиса. И она обещает гроши, удачу, еще и жадание выконывая. Покуль все, почуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 7 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Глобальная нестабильность хутка завершится. Беларусь и Россия повинны совместно подрыхтоваться до новой системы взаимоотносин, заявил керовник компании «Интеррас» Инар Никель Владимир Потанин по выниках встречи с Александром Лукашенко. Коли подойти до этого момента с пустыми руками, то и позиции будут слабые.
2: Я с уважением отношусь к тезису о том, что необходимо сохранять участие в международном разделении труда. Это придумано было не нами, это развивалось годами, десятилетиями, даже веками. Поэтому выпадение из цепочек создания стоимости, цепочки создания технологий в мировом плане – это негативная тенденция. Сейчас она обострена из-за санкционного давления, из-за того, что вообще сейчас идет такой определенный передел мира, что ли, в геополитическом плане. Но такие периоды, они бывают, они проходят, и сотрудничество, кооперация восстанавливается. Вопрос в том, с какими позициями мы подойдем к тому моменту, когда нужно будет выстраивать какую-то новую систему взаимоотношений. Если подойти с пустыми руками к этому моменту, то, соответственно, и позиции будут слабоватые. Поэтому мы и с коллегами из бизнеса об этом говорим. И, конечно, об этом шел разговор с Александром Григорьевичем о том, что надо объединять усилия там, где у нас есть компетенции, там, где у нас есть какие-то конкурентные преимущества. Их надо сохранять, надо пытаться совместными усилиями сохранять позиции на рынках, с которых нас, как Россию, так и Белоруссию, пытаются вытеснить. Соответственно, выходить на новые рынки и быть, говоря спортивным языком, в хорошей форме для того, чтобы, когда, так сказать, прозвучит свисток и будет объявлен новый раунд соревнований, чтобы выступить в них достойно.
1: Белорусские войскоўцы заступили на боевое дежурство на одном из российских полигонов у рамках активной фазы другого этапа оперативно-тактичных учений с войсками супрацьповетранной обороны. Специалисты проверили готовность радиолокационных станций, пусковых установок и систем связи. В ближайший час военнослужащие выконуют боевые стрельбы. Готовность хирургичного корпуса Минской областной клиничной больницы у Барауляных складает 90%, поведомили в пресс-службе облвыканкама. Новый объект наличивает 2000 помешканий на 8 поверхах, у тем лику самые сучасные операционные покои. Тут разместят 9 специализованных хирургичных отделений. Означается, что с открытием нового корпуса ложковый фонд больницы вырастет больше, как на 200 мест.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Великое княство Сла запрашает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Радио «Столица». Рухаемся разом.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко заклікає російського бізнесмита на Володимира Патеніна, керівника компанії «Інтеррас Інарнікель», де більш цисного супрацовництва з Білоруссю. Об гэтым президент заявив під час зустрічі з предпринимальником у Мінську. Керівник держави так само огучив некоторые перспективные напрямки супрацовництва.
2: Учитывая, что «Интеррос» — это же не только норильский никель, это многоотраслевая структура, у нас есть о чем вести разговор. Я думаю, что есть соприкосновение многих интересов. И я просил нашего премьер-министра, чтобы он так-то детально вам довел основные направления развития Беларуси, ну и те точки, где мы можем сотрудничать. Ну, я так полагаю, что Владимир Олегович и сам прекрасно знает, где мы можем сотрудничать. Человек, сведущий во многих вопросах. Но то, что карьерные самосвалы, удивительно для меня, оказалось, и шины интересуют, белшины наши, производства. И общие проекты по обслуживанию и созданию новой техники в Красноярском крае. Это тоже такой интересный для нас перспективный проект. Ну и поскольку вы многоотраслевик своей структуры, там есть и гуманитарное направление, и IT-сфера. Что-то мы умеем делать в Беларуси. Вы тоже прекрасно знаете, что мы можем делать. Поэтому мы открыты для сотрудничества. И хотели бы, чтобы ваша компания, успешная компания, даже в этих сложных таких временах, сотрудничала с Беларусью.
1: Беларусь и Россия плануют пропрацовать алгоритм створения союзного стандарта на одение для школьников. Как поведомили в Державном комитете по стандартизации, питание вызначено обмерковать у диалогу с всеми удельниками рынка, техничными комитетами, вытворцами, органами по сертификации, лабораториями и науковыми установами. Мероприемство в формате телемуста плануется на конец вересня. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Жукава-Дзяржынскага, вуліцах Ваўпшасова, Арлоўскай, Маяковскага, аэрадромнай, Прытыцкага і Намкад. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на вуліцах Касманаўтаў, Якубоўскага і Лазарэнкі, у Брэсце на вуліцах Радужнай 28 ліпеня, а таксама на праспекце Машэрава, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім. У Мінску зараз 12 градусів тепла. По даних Белгідромети, сьогодні у Білорусі буде маловоблачно і без опадків. Температура повітря 23-32. У обласних центрах у день чекається. У Витебську 24-26, у Могильові і Гомілі 25-27, у Гродні 28-30, у Бресті 30-32, у столиці до 27 градусів тепла без опадків.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Реклама на радио столицы. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования – высшее техническое образование, владение ПК, Word, Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Пена дзён нашых. Пра прадпрымальніцкія здольнасці зараз будзем размаўляць. Так,
2: мы рыхтуемся да гараскопа чацвярга, які ў нас звычайна як
1: бізнес-гараскоп. Так. Не, у нас сёння рэальнасць. Самая дакладная. Усё ж такі гараскоп гэта патэнцыяльнае нешта, так? А вось тут самае канкрэтнае.
2: Я ім заўсёды веру.
1: А што, яны не здзяйсняюцца? Ты мне хочаш сказаць, канешне, здзяйсняюцца, і я ім веру, але гэта інструкцыі, так? Угу. А тут канкрэтныя гісторыі. Магчыма, чалавек таксама сачыў за гэтымі інструкцыямі зорнымі, і вось лёс прывёў яго даволі
2: відавочна.
1: Дакладна. А хвалі нашы, вы ж памятаеце, даходзіць да Вялікай Брытаніі, значыць,
2: і да Кітая. Калі вы не ведаеце, што гэта за гісторыя, у нас в нашем телеграм-канале «Радио Столицы». Ласка, поглядите, учора мы выкладывали и фотоздымочки, и видео наших слухачов из Уэльса. 2000 километров.
1: Так, вось, так и до Китая тому долететь могли наши эфиры. Чому не? А я расскажу ту самую историю про китайца. И он открыл салоны, где людей шухают за гроши. Вось так. 32-годовый Джан Ся Ца с Чаньшаня так запустил сетку салона, где сопрацовницы с накладными по ногтями чухают клиентов на массажных столах. Година такой процедуры каштуя 300 юаней. Мы перевели, это каля 137 рублей у белорусских. Так, и по словам предпринимальника, она допомагает расслабиться, снизить стресс и полепшить сон. Эта идея, как она появилась? А вот после прогляду видео в соцсетках, где женщина чухала мужу спину. И в комментариях люди начали писать, что готовы платить за такую послугу. Это как массаж на минималках. Да. И теперь Джан планует открыть 100 пунктов по всем Китае и добиться официального признание профессии, якая будет называться часальщик.
2: Ну так.
1: Что вы ведаете про вынаходливость? Ну, вот эту историю.
2: Кем працуешь? Часальщиком?
1: Ну так.
2: Ну так, ну, может, я еще пока что не университеты, а может, это средняя професійныя навучальныя установы часальшчыкаў.
1: Альбо курсы, прыватныя курсы.
2: Так, магчыма, так. Я так паглядзеў, колькі грошай у нас у руках патэнцыйна можа быць. Так, і
1: можа, можа, а калі яшчэ і па ногці, то значыць бонусы нейкія яшчэ ідуць.
2: Ну, ведаеш.
1: Ну, гэта цікава. Гэта гісторыя павінна вас натхняць на тое, што вось раз і вы зможаце нешта зусім звычайнае пераўтварыць у незвычайнае.
2: Можете почухать потерицу, махчима, это будет початок вашего персонального стартапа. Но еще, махчима, это вам поможет догадаться, плюс до того, что вы побачите подкастки в нашем телеграм-канале, какие сегодня

0: Голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну что, сябры, можно пошукать потилицу, заробить на этом гроши, мы ведаем, у Китая есть такие прецеденты. Ну а можно еще и догадаться, что за песня сегодня в роковых думочках, дальше стать переможцем и разом. Ну, мы у любым выпуску послухаем в эфире, так. Ну, а вы еще у них переможцем. Так вот, как бы это у нас здарылось, есть подказка про музычную композицию. Текст песни, натхненный с неосильвающим амаль годовым турне гурта, он так и назывался, World Slavery Tour. Музыканты покутывали от стомы, отчужения и моцной нуды по родных. Головный посыл лирики – не шкодовать об минулым и страченных годах, а шановать сучасность.
2: Такое бывает, что мы проживаем жизнь, а потом думаем, и на что я губляла? Гады. Альбо губляла, и так далее. Вось те самые страченные, небыта года. Верните мне мой там, такий год. Вось, про гэта и песня, уласна. Ну что? Что за гэтые такие рокеры железа, металла? Давайте, криласка, подумаем и потом дошлем варианты у наш телеграм-канал «Радио Столица» под постом, подказкой. Это кружочек с веселым тваром. На его и ориентируйтесь. Альбо есть номер наш у телеграме, так само особистых. Досылайте 996-7002-код-33. Ну и так само не забывайте, что телеграм далеко, телефончик мобильный не откладайте. С нашего канала не выходите, бо хутка мы вернемся и сыграем еще у часопуса.

0: Реклама на радио столицы.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране

0: чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
1: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: і сучаснасць. Радыё Сталіца. Слухай, любімае. Па-беларуску.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Радио Столица.
2: У столицы 11 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Взаимодействие Беларуси и Таджикистана у полной меры отповедает интересам двух держав, говорится в віншаванні Александра Лукашенко, накированным президенту этой страны Эмомали Рахмону с нагоды 35-ти державной незалежности. Белорусский лидер отзначил, что высоко ценит дружбу и довер, которые неизменно служат опорой для белорусско-таджикского взаимодействия, а так само фундаментом тривалого стратегического партнерства. Аграрии Беларуси намолотили свыше 9 миллионов 100 тысяч тонн збожжа, поведомили у Министерстве сельской господарки и харчавання. Лидер уборочной – Минская область, где собрали 2 миллиона 400 тысяч тонн. Зараз протягиваются работы по сяўбе озимых збожжевых, уборцы корнення плодов и нарыхтоўцы сена. Выставы китайских товаров и послуг проходят у Национальном выставочном центре «Белэкспо» в Минске. Для зручности удельников и гостей организованы часовые автобусные маршруты. От станции метро «Академия наук» номер 912Э с интервалом руху каждые 30 хвилин. Докладный расклад на сайте «Минск Транса». Другий розыгрыш міжнароднага турніру па бляжным валейболе «Кубак перамогі» стартаваў ля сталічнага палаца спорту. Удзел прымаюць 24 пары з Беларусі, Расіі і Казахстана. Паядынкі групавога этапу пройдуць сёння і заўтра. Матчы плей-оф адбудуцца ў пятніцу, фіналы запланаваныя на суботу. У Мінску зараз 18 градусів тепла. По даних Белгідрамета, сьогодні в Беларусі буде маловоблачно і без опадків. Температура повітря 23-32. У обласних центрах у день чекається. У Витебську 24-26, у Могилєві і Гомелі 25-27, у Гродні 28-30, у Бресті 30-32, у столиці до плюс 27 без опадків.

0: «Огонек» на радио «Столица».
1: Ну, Денюк, дарыш, сябры сегодня 09.09, и коли у 9 раницы вы не поспели, у 9 хвилин, ведомо, загадать себе ожидание, сегодня у 20.26, можно у 20.25 поставить этот будильник, каб не спазниться, и зарабить другие заход, как кажут, сябры. Ну, а у нас такая номина про Slayer, я обещал вам. Дарыш, я не сыграл Rain in Blood, цалком, ну, это их один из самых ведомых альбомов на 40-годе этой пластинки. 4 вересня на Mystic Lake Amphitheater у Shakopee, Миннесота, Slayer отзначили 40 годов классичного Rain in Blood полным выкананием пластинки. Это был первый концерт гурта все лето. Перед альбомом прогучал звучайный свет из 13 песен, среди каких были Souls of Heaven и Hate Worldwide, и Disciple, и Repentless, ну и иншие. Затем цалком Rain in Blood от Angel of Death до Rain in Blood. Некольки треков вернулись у сет-лист у першиню за шмат годов. Piece by Piece, Necrophobic, Altar of Sacrifice, Criminally Insane и Epidemic. На разогреве играли Down, Suicidal Tendencies и Hatebreed. Ну, тоже такие ведомые музыканты. Их самих там на разогреве неблагие коллективы. Ну, а тут, ну, гонор, мастандонтов, так, трэш-металом. Напереди у гурта еще даты, включающие рок Лаома 6 вересня. Вот это было. И шоу у Лос-Анджелесе у листопаде, где альбом так само прогучить полностью. Коли будете на этом мероприемстве, коли ласка, зробите селфи, отзначьте нас в соцсетках. Мы совместную публикацию сделаем. Нам будет приятно, ну и вы так само будете. И еще с этого боку на хвале в соцсетках. Чому не? Сябры, ну а мы протягиваем рухаться далее. Нагадаю, тут есть про то, как девчина, якая стомилась от этих неузаемных водгуков при уладковании на працу. Я на таки свой особливый лайфхак зробила, что да и як там будут подробязности, но в ближайшей будущине давайте послухаем крышку позднее. Plastic Angels of September. Ну, а який зараз месяц? Вересень, все докладно. Это, до речи, наши белорусы с композицией Anthem появятся. А зараз Again the Current, Come Alive.

0: денек на радио «Столица».
1: Ну что, сябры, не сбывайтесь, это свежачки на хвале, и у вас есть машинность поуплывать, будут яны в нашем топе, и кольки часу яны там пробудут, заходите на сайт «Радио Столица», в наш телеграм-канал «Радио Столица», и там голосуйте. Ну что, про працу есть интересные такие лайфхаки. 22-годовая Джуди Зенг стомлена от десятков неузаемных отгуков на вакансии написала прямо гендиректору стартапа. Вот, бачите, девчина, несколько десятков их отмоить. Тиновогу ее не отказывали. И она не стратила надею. А тут я такую историю чу. Человек там не то, как отправил свое резюме, а он кого-то со знакомых попросил. Может, махчима, ты ведаешь, там, треба специалисты не. И не отрымавший отказ, вырешил, что все, на этом его працовная карьера скончилась. Не, сябры. Коли есть жадание, махчима за все ты будем. Так вот, за место дежурного хочу вас працовать. Яна выучила посады представника компании. Доведалась, что EO Studios плануя пошириться в США. Ну, это той самый стартап. И пропоновала 3 конкретные способы допомогчи. Заодно потлумачила свою перевагу. Яна выросла у Америцы, свободно размовляя по-английску и может дать команде погляд в очины мясцовой аудитории. Пасля водгуку Зенг запросили на некалькі неформальных інтерв'ю, а затым пропонавалі стажировку о отделе развіцця бізнесу. Цяпер дзяўчына раіць вывучаць мэты і цікаўнасці кампаніі, формуляваць рашэнні і пісаць напрамую людзям, якія данясуць меседж куды трэба. У Джудзі атрымалася, ліст напісаны ва ўніверсітэцкай сталовай, прывёў яе ў Сан-Франциско. Вось так сканчуецца гэта навіна. Ну і приемно, сябры. Так, коли ты это накированный, ты ведаешь, что ты можешь пропоновать компании, что она может тебе дать в отказ, то тут хай может не с первого, с 10-го, с 15-го раза, а лишь эта магия працовная, яна отбудется. Ну, а мы с вами и працуем, и отпочиваем, все робим разом, и приемно, что мы робим это на одной хвале. Далее у нас классика Ван Хален «Ain't Talking About Love».

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну что за денек такие? Приемные сябры. Соника, я ну кажа, коли есть жадание, у меня максимость есть. Я у всех этой максимости даю вывести на свежее проветро, прогуляться максимо. Еще этот натуральный витамин D половить, всю эту атмосферу. Бо потом нам и дождик снова обещают, и всю эту осеньскую незолотую историю. Ну а у нас сябры уже у истории шар. Торговая година, Вераснёвская. Ну, это, что это была за година? Так, рок, рок только соправны. И ничего за лишнего. Ну и напереди еще чарговая у нас так само продугледжена. Потому что, сябры, есть еще информация про то, как зумеры почали додавать, я разумею, мемы. На во что они это робят, я вам расскажу подробязно. Ну и про Iron Maiden, так само, их юбилейный тур. Есть информация не сдарма, они сегодня были у нас у раницу у наших роковых думачках. На початку годины мы чекаем выпуск новин, ну а зараз, коли я не помыляюсь, мы Nickelback будем слухать, так? Five Seconds of Summer. Ну, давайте послушаем, когда уже такая теплая тема пошла у нас на хвале. Композиция Sick of Myself.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Нормы у сферы перевозок тяжких грузов по дорогах агульного крестения изменятся у Беларуси с 19 вересня. Как потлумачили у Министерства транспорта и коммуникации, вызначены пролик необходимых документов и термины деяния специальных дозволов. Удокладнены и дополнены список грузов, которые допускаются до перевозки без деления на частки. Конкретизованы потребования до автомобиля, которые используются при сопровождении транспорта. Так само для гарантования безопасности руху повеличена его максимальная скорость. У лесах Беларуси за минулые сутки шукали 6 человек, рассказали в Министерстве по надзвичайных ситуациях. Поведомления ратавальникам поступали с Полоцкого, Мстиславского, Бешанковицкого, Сенинского и Белыницкого районов. Во всех выпадках меддопомога тем, кто заблукал, не потребовалася. Аматорам тихого полявания нагадывают об мерах безопасности при наведывании лесов и в первую чергу необходимости брать с собой зарадженные мобильные телефоны. Минск у выходные святкует свое 959-е годы. Программа начнется с урочистой церемонии складывания квиток до обелиска «Минск – город-герой». Яркие сторонки из летописи столицы покажут на фестивале реконструкции «Минск старожитным», который пройдет вздовж проспекта Переможцев. На сцене для палаца спорта жыхароў и гостей дня города чекает театрализованная программа. Выступят народные артисты и творчие коллективы. Завершится свято фейерверком. Минсувязи проводит обмеркование проекта про стандарту «Телефонист». Его укоронение дозволит привести квалификационные потребования у отповедность с участным техничным обсталяванием працовных местов. Плануется оценить достатковость и корректность формулировок працовных функций и деяний, обгрунтованность потребования у Давида, умений и навыков. За уваги и пропановы по проекте можно накировать и до 8 кастрычника. Минску зараз 24 градусы тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет маловоблачно и без опадков. Температура поветра 23-32. У областных центрах один чакается. У Витебску 24-26, у Могилеве и Гомеле 25-27, у Гродне 28-30, у Бресте 30-32, у столицы до плюс 27 без опадков.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok, Радио «Столица». Слухай, любимая!

0: Музыка твоей души.
1: Тысяча чертей!
2: Разрази меня гром!
1: Якорь тебе в глотку!
2: Жена твоя каракатица!
1: Чтоб тебе подавиться ядовитой медузой!
2: Да что?

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну что, сябры, заканчивается наша сустреча. 2 гадзіны з вами были на одной хвале, слухали рок. Ну, до речи, есть вам еще одна корыстная информация. Я тут казал и про Iron Maiden, и про Slayer, и про Zoomer, какие мемчики добавляют в резюме, как штучный интеллект, он их не прогорнул. Сябры, ну а вы не прогорните подею, заходите в наш Instagram, альбо кабеласка у групу ВК «Радио Столицы». Там есть у нас розыгрыш подарунков. Поглядите. За первое место «Плащ Дождевик», «Мультиту» за другое место. За третье место можно отрымать мячик. Это все вам может потребиться у этой сезон. Как отрымать эти подарунки, заходите еще раз, глазко догадаю, у Instagram и у группу ВК «Радио Столицы». Ну, я развитуюсь, я вам сегодня кажу всем великий дякую за приемную компанию. За звукорежиссерским пультом была Евгения Бельская. Меня зовут Василий Данилов. До наступного разу. Покуль.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаве місце. Геолокація на радіо Столиця.
1: А поїхали у Мстиславу, Терті. Чаравік мужчину і нос лисі. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: І спочатку одним з самых старажытных беларускіх гарадоў шукаем помнік аднаму з першадрукароў і паслядоўніку Францыска Скарыну Пятру Мсціслаўцу. Дарэчы, у горадзе іх два помнікі. Першы ўсталявалі ў 1986-м, адлюстроўвае ён Пятра маладым, які толькі збіраецца займацца кнігадрукарскай справай. Яшчэ адзін манумент на цэнтральнай плошчы. Расказвае наш гід малодшы навуковы супрацоўнік Мсціслаўскага районнага гісторыка-археалагічнага музея Ярослава Сіпцова.
2: Сейчас можна к нему падайці, патереть ему ботинок. Ну, это у нас такая традиция появилась, тереть ему ботинок, загадать желание, которое обязательно сбудется. Особенно туристы любят у нас ботиночки тереть и о чем-то загадывать.
1: И вы теперь на пытание, что робили у Мстиславе, можете отказать просто. Терли чаравик Петра Мстиславца, еще нос, ти то лисе, ти то волку.
2: Нас в историческом центре города встречает заховальник истории, как на нем написано. Его называют по-разному. Это волк, это лиса, это символ нашего города. В 1781 году великая императрица Екатерина II подарила нам герб, на котором червленая лисица, красная лисица. Потому что здесь их обитало много, как указано в документе. Но на современном гербе указан червленый волк. Поэтому кто именно здесь, это загадка.
1: В основное место вы кажете, это все ж таки лиса, да и туристы стверджают, видовочно не волк, хвост и пыска, вот его документы, монумента, что показывают на камень как раз лиса. И она обещает гроши, удачу, еще и жадание выконывая. Покуль все, почуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Взаимодействие громадянской и военной медицины обмерковывают эксперты краин Содружности Незалежных Держав. У Военной Академии Беларуси проходит координационная нарада керовников и ведущих специалистов военно-медицинских служб Узброенных сил держав-удельниц СНД. Первый наместник министра обороны Беларуси Павел Муравейко подкреслил, что военная медицина сегодня отрымливает шмат новых методик. Их взаимодействие с громадянским сектором дает истотное развитие. В Беларуси за сутки ликвидовали 5 лесных пожаров, поведомили у Министерства по надзвичайных ситуациях. По 2 узгарання потушили у Брэсцкай и Гомельской областях, одно у Минской. Агульная площа перевысила 3 гектары. Так само за сутки ликвидовали 2 торфяные пожары и одно узгарання травы и кустов. Выставы китайских товаров и послуг проходят в Национальном выставочном центре «Белэкспо». Для зручности удельников и гостей организованы часовые автобусные маршруты. От станции метро «Академия наук» номер 912Э с интервалом 30 хвилин. Докладный расклад на сайте «Минск-Транса». Тримаран побудовали на Пинском суднобудовничо-судноремонтном заводе. Проект начали реализовывать весной за кошт уласных сродков. Зараз проводится выпробование. На борте тримарана смогут разместиться 12 пассажиров. На им установлены тенты и сиденья, есть ротовальные камизельки и круги. В перспективе планируют дооснастить судно стереосистемой и корабельной рындой. У Минску зараз 26 градусов тепла. По данных Белгидромета, 10 вересня в Беларуси чакается облачное с прояснениями надворья. Ночью по заходе, раницей днем на большей части территории короткочасовые дожди, местами навальницы. В ночные и ранешние годины у особных районах слабый туман, местами порывистый ветер. Ночная температура по ветру 11-17, у день от 16 по полночным заходе до 30 по полдневым усходе. У областных центрах у день чакается. У Гродни 17-19, у Бресте 19-21, у Витебску 23-25, у Могилеве 26-28, у Гомелі 27-29, у столицы у ночи 13-15, у день 19-21, короткочасовый дождь.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве, 20 сентября в Витебске, с 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Радио «Столица».
1: У столицы 17 годин, у студии Виктория Урпанович, витаю. Республиканская акция «Беларусь одиная» стартовала у поставах под лозунгом «Захование историчной памяти народных одинства и отказности за будущую Украины». Головная мета масштабного проекта – не просто узгадать уроки минулого, а разом вызначить вектор развития незалежной державы. Мероприемство охопить 25 городов Украины и завершится форумом у Минску 17 вересня у День народного одинства. Молодые меншанки во узросте от 18 до 25 годов могут отримать додатковую одноразовую допомогу при нарождении дитяти. Это тычется женщины, которые зарегистрованы у столицы. Их дитя появилось на свет после 1 студеня 2026. Помер выплаты складает два бюджета прожиточного минимума. Это 1060 рублей 74 копейки. А для оформления треба звернуться у территориальный центр социальных обслуговывания населения. Каля 200 тысяч человек штогод атрымліваюць дапамогу беларускага чырвонага крыжа. Пры гэтым за апошнія 5 гадоў колькасць такіх людзей вырасла амаль у два разы. Больш за 40% з іх гэта дзеці ў крызіснай сітуацыі, а 30% складаюць адзінокія пажылыя грамадзяне і інваліды. Акрамя таго, арганізацыя рэгулярна падтрымлівае людзей праз традыцыйныя дабрачынныя кампаніі. Збяром дзяцей у школу, наша дапамога і ёлка жаданняў. Беларуская хоккейная экстраліга открывае новы сезон 4 матчамі стартавага дня. Першая гульня пачнецца ў Салігорску, дзе ў 18:30 «Шахтёр» прыме наваполацкі «Хімік». Завершыцца штур у Оршы паядынкам «Лакаматыва» і «Сталічнага юнацтва», які ў прамым эфіры пакажа тэлеканал «Беларусь-5». Минску зараз плюс 26 по данных Белгидромета. 10 вересня в Беларуси чекается воблачное с прояснениями на дворье. Короткочасовые дожди, местами навальницы, ночью и раницей слабый туман. Ночью плюс 11-17, у день от плюс 16 до плюс 30. У областных центрах Гродни 17-19, Бресте 19-21, у Витебску 23-25, у Могилеве плюс 26-28, у Гомеле плюс 27-29. У столице уночи плюс 13-15, у день плюс 19-21, короткочасовый дождь.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Реклама на радио столицы.
1: Великое княство Сла запрашивает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:33, радио столица, сябры, у нас на дворе сегодня просто неверогодно приемное надворье, сапраўдное лето, вельми тепло, ну а завтра будем глядеть. Завтра оно прикладно, как ваш найлепший фотошоп, прикрывая все недосконалости, але правда все ровно отчувается. Конечно, похолодае и пройдут невеличкие дождики. У Минску чакается 19-21, махчимы невеликие опадки. Это коли ты зробила макияж, але дождь все ровно его проверить. Гродно 17-19, так само можа крыху капнуть. Прыгажосць у вельготных волосах, як у клипах з 2000-х. У Брэсте чакается 19-21, пераменная воблачность. Той редкий день, коли можно зробить селфи нават без фильтра. У Витебск 23-25. Тут легкий ветер, як лепший стилист робить правильную прическу. Гомель 27-29. Магчимые опадки. На дворе, коли ты пригожи, нават коли у кедах с минулого сезона. Могилёв 26-28. В облачно с прояснениями. Пригожусь, сябры, у простых речах, коли тебе ничего не заминает. Ну и, конечно, у якостной доброй музыцы рухаемся.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: Навигатор на Радио «Столица».
2: Сябры, мы вернулись, як косметичка после скидок, полные сюрпризы. Это навигатор, это радио столица. Мы протягиваем означать Международный день прыгажости. Ну и, конечно, прогучать у другой эфирной године. Прыгожие треки для вас будут ACDC, Moneskin, Skillet, Heartbleed, навод Брайан Адамс и хутка прогучить Arion. Это финны, вядомые зараз хлопцы, это пауэр-металисты, яны створаны у Хельсинки у 2011 годе и довольно хутка стали популярными, дякуючи своим могутным гитарам и моцному вокалу. Будем слухать их трек под названием Black Swan. Починаем, погнали!

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19 годин. Что погрожает керовнику столичной компании за организацию финансовой пирамиды? И чем для польского перевозчика скончилась спроба сэкономить на мытных платежах? Об этом у ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. Мінчане замовілі ў кампаніі кухонныя гарнітуры з перадаплаты, аднак тавар так і не атрымалі. Падрабязнасцямі буйной шуканскай схемы падзяліўся начальнік аддзела ўправлення крымінальнага вышуку міліцыі Мінска Сергей Кухарчык.
2: Известно, что компания успешно работала на мебельном рынке около 15 лет. А с конца прошлого года у бизнеса возникли трудности. Тем не менее, по предварительной информации, руководитель производства продолжил принимать новые заказы, даже когда фирма перестала справляться с предыдущими, а часть оборудования вышла из строя. Долги директор перекрывал за счет последующих клиентов по принципу финансовой пирамиды. В настоящее время общая сумма причиненного потерпевшему ущерба превышает 1 миллион рублей. Возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан. Если вы оказались в аналогичной ситуации, обратитесь в районные органы внутренних дел или по телефону 102.
1: Брестские мытники спынили спробу незаконного увозу буйной партии аутерзапчасток. Груз, частка якого не была заявлена в сопровождальных документах, и шоу с Франции у фуры польского перевозчика. Сумма неуличенных мытных платежов склала больше за 50 тысяч рублей. Порушальнику доведется выплатить их, а так само штраф каля 60 тысяч. Подлетки у Могилеве хотели заработать на чужих автоваткостях, але заместо грошей отримали криминальные справы. У милицию звернулся местовый жихар, у якого с незачиненного багажника зникло несколько бутылек с ваткостями. Оперативники затримали навученцев колледжа. Подлетки признались, что выкрали тормозную ваткость, шклоумывальник и антифриз. Яны плановали перепродать чужую майомость, однако сполохались наступством. Частку выкраденного фигуранты выкинули, остатние вернули потерпелому. Поведомление от имени неведомых соседей – новая схема махляров. Аферисты пишут в мессенджеры, называют ваш подъезд або квартиру, пытаются идти дома вы и досылают файл с фото и видео, небыто с подозренными людьми для вашей машины и дверей. Однако, как только вы открываете файл, на телефон устанавливается программа, якая читает смс и забирает код у вахода у банка и телеграм. Правоохранники закликают быть уважливыми. Коли видео не имеет назвы и после натиска на файл вам необходимо установить додаток, вы маете справу с махлярами.
0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
4: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка

0: Радио «Столица».
1: У столицы 20 годин. У студии Виктория Урбанович, витаю. Міністр замежных справ Беларуси Максим Рыжанков принял купе вярительных грамот посла Ирана. Подчас встречи у Минску баки обмерковали актуальные пытания политичного, экономичного и гуманитарного взаимодействия. Дипломаты подтвердили зацікавленность о поглублении диалогу помеж столицами и узгоднили график будущих совместных мероприемств. Аграры Беларуси намолотили свыше 9 миллионов 100 тысяч тонн збожжа, поведомили у Министерства сельской господарки и харчевания. Лидер уборочной Минская в области, где собрали 2 миллиона 400 тысяч тонн. Зараз протягиваются работы по сяубе озимых збожжевых уборцы корнеплодов на рыхтоўцы сена. Бесплатная оценка паляўнічых трофеев отбудется на базе Лидской паляўнічай господарки 30 верасня и 1 кастрычника. Об этом поведомили у Белорусском товариство паляўнічых и рыбаловов. ПТ трофеи для оценки могут усе жадаючыя до 29 верасня. Беларуская чыгунка обновила сервис онлайн-табло. Теперь на официальных информационных ресурсах беларускай чыгунки у режиме реального часу. По 23 станциях и припыночных пунктах доступна актуальная информация об руху пассажирских техников. Данные онлайн-табло синхронизованы с информационной системой вокзалов. Беларуская чыгунка продолжит развитие личбовых сервисов для зручности пассажиров. По данных Белгидромета, 10 вересня у Беларуси чекается облачное с прояснениями на дворе. Короткочасовые дожди, местами навальницы. Ночью и раницей слабый туман. Ночью температура поветра плюс 11-17. В день от плюс 16 до плюс 30. В областных центрах у Гродни 17-19, у Бресте 19-21, у Витебску плюс 23-25. У Могилеве 26-28, у Гомеле плюс 27-20. 29. У столицы уночи 13-15, у день 19-21, короткочасовый дождь.

0: самим собой, высотой порванной струной.
1: Только мой бой.
0: Бой с людской молвой, мечтой, слепо глухонемою судьбой.
1: Мой бой.
0: Бой за слова, права, не права. Бой за право провести этот

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: Радио «Столица».
1: У столице 21 година. В студии Виктория Урбанович. Витаю. У военной академии прошла координационная нарада керовников военно-медицинских служб Збройних сил держав, удельниц дружности незалежных держав. Удельники встречи обмерковали взаимодействие громадянской и военной системы охраны здоровья, а так само практичные подходы до медицинского обеспечения. Начальник генерального штаба Павел Муравейко отзначил высокий опыт, який назапашен в Беларуси, и подкреслил важность междержавного сотрудничества. Белорусские артисты привезли в Санкт-Петербург уникальный проект «Концерт Реквием кожный третий», примеркованный до 85-годия початку блокады Ленинграда. Масштабная постановка объединила музыку, театральное мастерство и элементы документального кино. В основе мастерского проекта лежат редкие фото и видеодокументы, которые нагадывают про колоссальный кошт великой перемоги. Выстава китайских товаров и послуг этими днями проходит у столичном комплексе «Белэкспо». Пятый юбилейный форум собрал в Минску больше за 120 компаний из КНР, представников бизнес-колов обеих краин. Сфера агульных интересов вельми широкая, от промысловости до медицины, с особливой ставкой на развитие высоких технологий. Министерство охраны здоровья дополнило перелик супрацьпоказанняў для прышпільвання водителей и пассажиров рамянями безопасности. У список включили ранний послеоперационный период от 28 дней для открытых хирургичных вмешаний на грудной клетке и брюшной полости. Ответная постанова ведомства уступает в силу уже с завтрашнего дня. По данных Белгидромета, 10 вересня у Беларуси чекается облачное с прояснениями на дворе. Короткочасовые дожди, местами навальницы. Ночью и раницей слабый туман. Ночью температура поветра плюс 11-17, в день от плюс 16 до плюс 30. В областных центрах у Гродни 17-19, у Бресте 19-21, у Витебску плюс 23-25, у Могилеве 26-28, у Гомеле плюс 27-20. 29. У столицы уночи 13-15, у день 19-21, короткочасовый дождь.
2: Водители, внимание! На автодорогах М6 в Воложенском районе Минской области и М10 в Реческом районе Гомельской области функционируют контролируемые переходы для диких животных. Минтранс обращает внимание, если перед переходом знак «Дикие животные» загорается попеременно мигающими желтыми сигналами, а на табло высвечивается предупреждение об опасности, необходимо немедленно снизить скорость во избежание наезда на дикое животное. Внимательность на дороге спасает жизнь.

Больше текста, ноль внимания. В этом интернет-тумане ты не спишь, я, наверное,

0: Восьмое место забирают немецкие титаны пауэр-метала Хэллоуин с космичным треком Universe. Гарбузы протягивают доказывать, что эпоха сапраўднага классичного железа живейшая за усіх живых. Фишка этой композиции – найскладанейшие гитарные дуэли, которые переплетаются с дуэтом вокалистов и створают сапраўдное эпичное шоу. Музыканты теперь протягивают стадионный тур, а эта песня застается одной из головных у их сет-листе.
1: Номер 8.

0: Пятерку лепших открывает калифорнийский металкор гурт Atreus с песней Wait My Love, I'll Be Home Soon. Коллектив выдал вельми эмоциональный трек, где основной акцент зроблены на гитарных аранжировках и шчырым тексте про тугу по доме. Брэндон Саллер выканал тут одну из самых моцных вокальных партий у своей карьеры, а гитарное соло примушая затаить дыхание. Трек упэўнена утрымлівае высокие позиции у сусветных рок-чарта.
1: Номер 5.

0: Столица ТОП-10. На четвертом радку разместился гурт «Луна» с крональной балладой «В этой тишине». Лусине и ее команда створили соправдный гимн про пошук гармонии и принятие самоты у свете, які шалее от шуму. Музыканты свядомо отмовились от электронных эффектов, зробивши ставку на чистый гитарный перегруз и натуральную акустику. Это одна из самых щирых и моцных прац гурта за опошние годы, якую вельми тепло сустрели слухачи.
1: Номер 4.
2: Если ниже не упасть мне.

Столица ТОП-10. И на самой вершине нашего чарта новые короли сучасной тяжкой сцены Бароманс с мегахитом «Dying to Love». Ну а Себастьян и его команда смогли створить уникальный гук, який об'єднав фаната у тяжкой музыки и сучасного электронного вайбу. Гипнотичный ритм, зморочная атмосфера и вибуховий вокальный надрив у припеве роблять эту песню безумовным лидером. Бароманс.

0: 8 до 10 с половой годин, то пасля другого сняданку и обеду ему додаткова пропануется под вячорок. Детализованные данные об студенном меню и особливостях применения грошовых норм у конкретной школе батьки могут отремливать у администрации установы адукации альбо у мясовых выканаўчых и распарадчых органах по месту жыхарства.
1: Гэта урок на радио «Столица».
2: Радио «Столица». Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радио «Столица». Кропка

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корыстно. Радиостолица. Кропка «Бай».
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: Радио «Столица». Рухаемся разом.
1: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у самый маленький город Беларуси, у Десно. Что будем робить? Гулять. До храма 19-го стагодия. С вами Алена Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Планіроўцы вуліцы Десны 5 стагоддзяў. Увогуле гэта горад-помнік. Тут і была гімназія. У некаторых крыніцах паведамляюць, што яе скончыў мастак Язэп Драздовіч, стары купецкі дом, будынак былога павятовага аддзялення таварыства апекавання цвярозасці. Да рэвалюцыі на першым паверсе тут быў буфет, на другім клуб, і кажуць, на яго сцэне выступала трупа акцёраў пад кіраўніцтвам стваральніка прафесійнага нацыянальнага тэатра Ігната Буйніцкага. З цікавай гісторыі і рэлігійныя архітэктурныя аб'екты. Касцёл 1778 года пабудовы і Воскресенская царква 1870. Яна славіцца сваімі духоўнымі рарытэтамі. Расказвае наш гід па горадзе Вольга Сморшчок.
2: Это наша икона, Адигитриевская икона. В 16 веке она приплыла по Западной Двине и, скажем так, мягко облюбовала бережок нашего города. И вот с 16 века она у нас хранится. Верующие могут подойти, поклониться этой иконе. Есть такое, что если под нее, так вот скажем, пройти, то она свою благодать дарует каждому верующему.
1: Еще у церкви заховывается ахоўная грамота патриарха усей Руси Тихона. У початку минулого стагодия он был у Десне.
2: В свое время, в 21 году, он полгода у нас в Десне служил и оставил вот такое письмо с благодарностью к жителям за гостеприимство. И третий раритет – это наш великомученик Константин Жданов, причисленный к лику святых. Ему установлена рака. Вот это три таких духовных раритета.
1: Варто сказать, что за советским часом Воскресенскую церкву закрыли и стали выкрестовывать их склад. В 1989-м вернули верникам. Раз два года после реконструкции храм освятили. С того часу ён, его духовные раритеты чакают у всех и кожного. Жыхара –